Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио ИСИ 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 7. Сегодня днем до плюс 20. На Радио ИСИ новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. В Свердловский областной медколледж и в Уральский медицинский госуниверситет поступили более 7 тысяч первокурсников. Из них в медколледж поступили 4620 человек, на 500 ребят больше, чем годом ранее. В этом году День знаний отметили в парке Маяковского. Замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что особую надежду здравоохранение возлагает на студентов-целевиков, которые уже сегодня знают, в какую больницу придут работать, получив диплом. В медколледже целевое обучение выбрали 2300 человек, в УГМУ на специалитет поступили 536, из них 385 человек за счет федерального бюджета, 151 за счет областного бюджета, отмечает «Комсомольская правда». Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют для пешеходов с начала Международного фестиваля молодежи 11 сентября. Заборы уже убрали с большей части улицы, рассказали порталу 66 в пресс-службе мэрии. Сейчас на участке доделывают мелкие работы. Готовить Вайнера к ремонту начали весной. Работы стартовали в конце июня, напоминает агентство. Тендер на ремонт выиграла уфимская компания «Урал-Агротехсервис». Сумма двухлетнего контракта – 554 миллиона рублей. В следующем году ремонт улицы Вайнера продолжится, пишет портал 66. Наступивший сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. Таков предварительный прогноз Росгидромета. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше обычной на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию, отмечает Новый День. Не ожидается в сентябре и существенных осадков. В прошлом абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9. Абсолютный минимум – минус 9. Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, в начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 7, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 18,20.
2: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР номер ФС 77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже среда, 2 сентября, второй день осени. И погода нас продолжает радовать сухой и еще теплой погодой. Днем до плюс 20, без осадков. Сейчас в центре Екатеринбурга солнечно и плюс 7. А что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радиоси.
1: Реклама.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: «Додо».
2: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
9: Управлять по-старому уже не работает.
10: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
9: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
10: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
9: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
10: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.com. ОЦНС, город Тюмень, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
11: Новый жилой район, городские легенды. Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской и на Бебеле от Пехотинцев до Автомагистральной. На Сибирском тракте от Базового переулка до Лесотехнического университета. В Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Железнодорожной эстакады. И на Большакова пробка от 8 марта до Московской. Самая загруженная магистраль сейчас Ленина в сторону УПИ.
13: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 7. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы. День прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы. Некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы. Возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
0: Почему мужчинам сложнее худеть, чем женщинам, и где взять мотивацию? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.20 в центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем до плюс 20 и без дождей. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англия Раскин, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
0: Например, кто быстрее похудеет до обеда? Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошей среды.
4: Выборы 2026.
5: Почему нужно голосовать за Григория Бочерикова? Потому что он свой. Потому что он опытный хозяйственник. Возглавляет Ирбитский молочный завод. Потому что он молодой и энергичный. Потому что его поддерживают жители. Потому что он развивает экономику. Для него главное – сохранить традиции аграрного производства и уверенно строить будущее.
6: Команда «Справедливой России».
7: Алексей Снегирев, кандидат в депутаты законодательного собрания по Серовскому округу. Мой опыт – это работа с людьми, их вопросами к власти. Справедливость начинается с уважения к каждому обращению. Я это знаю не понаслышке. Алексей Снегирев, «Справедливая Россия».
6: Команда «Справедливой России». 18-20 сентября поддержи «Справедливую Россию».
8: Реклама.
9: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
10: Оглянуться не успели?

0: 27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
4: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold 499.99 за 190 граммов от двух штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб 99.99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 7, днем до плюс 20. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТУР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан осенью введет электронное разрешение на въезд в страну. Подача горячей воды в ряд микрорайонов Екатеринбурга с пониженной температурой и давлением связана с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т+. Гидравлический режим будет восстановлен, когда водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные, пишет «Новый день». Участники СВО из Екатеринбурга смогут хранить автомобили бесплатно на городской подземной парковке по адресу Пирогова, строение номер 3/2. Новую меру соцподдержки бойцов вводит мэрия, пишет «Комсомольская правда». Этой осенью подростков популярны прически из 2000-х, рассказали стилисты порталу 360. Химическая завивка в моде из-за популярности аниме. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев фильмов. Людмила Гусева, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 18-20. В Краснотурьинске плюс 16-18. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 14-16. В Новоуральске плюс 13-15.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
5: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Радио СИ, золотые хиты, 7.40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8. Сегодня, 2 сентября, отмечается День Российской Гвардии. Когда войска перестали быть потешными, а стали гвардейскими, узнаем минут через 5 на Радио СИ.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Здоровье – ключ к счастью.
5: Медицинский центр «Шанс».
4: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
5: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
6: Сегодня в Кировском. Сыр «Ларец» с грецкими орехами 269,99 за 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили торговой марки «Нева» 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
11: Акция до 30 сентября 2026 года.
12: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
13: УК «Simaland Город», Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660. 00-23-693.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» «Теннет» «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады, на Титова от Братской до Рижского переулка, в Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Московской от Обезной до Волгоградской и на Бебеле от Пехотинцев до Автомагистральной. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
14: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Ее могли спутать с Ларой Фабиан, даже с Мирей Матье, но это Селин Дион и ее новая песня «Бонжур, пардон, мерси» на Радио Си. На часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 8, а днем до плюс 20. Ну а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской Гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской Гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские и Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящие военные учения, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.53. Почему в нашем городе реконструируют некоторые остановки? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, какие прически сейчас популярны у подростков как раз вот этой осенью. После новостей будем играть во вкусную игру. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В гиперленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В сток верхней одежды на

0: продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном. Уралец решается.
1: Скорее звони 343-1342.
2: Акция до 30 сентября 2026 года.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Березовском тракте от Трудовой до ИКАДа. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Объездной от пешеходного перехода до Кольцовского тракта. На Большакова от Сурикова до Московской. И на Московской от Объездной до Щерса. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Восточная в сторону ЖД вокзала, Ленина в сторону УПИ.
10: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:46. В центре плюс 10. Сегодня днем до плюс 20. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября 1926 года в Москве родился один из самых любимых актеров нескольких поколений россиян, мастер озвучивания Евгений Леонов. Он заставлял зрителя одновременно плакать и смеяться, а работал на износ. Снимался даже с температурой под 40 и умер на ходу. Однажды вечером собирался в театр и потерял сознание. Оторвался тромб. По горькой иронии, спектакль, в котором актер должен был играть в этот вечер, назывался «Поминальная молитва». Режиссер мультфильма о Винни-Пухе Федор Хитрук был очарован обаянием Евгения Леонова, и именно с него списал образ медвежонка-философа. При этом запись голоса актера ему не понравилась. Тот оказался низким, хрипловатым и не по-детски грустным. Долгие дополнительные пробы не помогли найти замену, и тогда звукооператор ускорил запись Леонова на треть. Это оказалось то, что надо. Голос Винни-Пуха стал выше, тоньше и веселее. Тот же прием применили и к Пятачку. Его озвучила актриса Ия Савина, пародируя высокопарную, возвышенную манеру речи поэтессы Беллы Ахмадулиной. После ускорения получился восторженный тонкий голосок Пятачка.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 8.54, когда откроется развязка у Калины и какая пятиэтажная школа открылась в квартале Екатеринбург-Сити. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
1: Реклама. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 800-800.
1: ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 2990 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
3: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 11, днем до плюс 20. На Радио СИ новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Российские военные не наносят ударов по руководству Украины, так как надо

0: кем-то говорить, нужны переговорщики, заявил президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, сообщает сайт Кремля. Также Путин сказал, что украинские угрозы заблокировать небо России являются заявкой на государственный терроризм. И отметил, что переговоры по Украине на данный момент находятся в замороженном состоянии. Также Путин прокомментировал слухи о мобилизации, которые якобы планируются сразу после проведения выборов. Он назвал это атакой, направленной на разобщение российского общества, пишет «Коммерсант». Долгожданную развязку у Калины в Екатеринбурге откроют на следующей неделе, сообщил источник в мэрии Екатеринбурга. Торжественная церемония с перерезанием ленточки не планируется, пишет портал 66. Открытие произойдет перед Международным фестивалем молодежи, который состоится в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Но источник подчеркивает, что специально под мероприятие сроки не подгоняли. Так совпал график завершения работ. Развязка у Калины должна стать одним из ключевых транспортных объектов города и разгрузить проблемный перекресток в Екатеринбурге. В Екатеринбурге на фоне перебоев с бензином закрыли на реконструкцию нефтебазу «Шабровская». Бензин приходится возить из других баз. Ориентировочно ремонт закончится в декабре или январе. Об этом порталу «Комсомольской правды» Екатеринбург рассказал сотрудник одной из топливных баз. У базы в Шабровском имеется и автомобильная, и железнодорожная инфраструктура для приема и отгрузки нефтепродуктов. Она является важной логистической составляющей. Журналисты направили запрос в топливную компанию. Напомню, на днях Свердловское правительство впервые назвало ситуацию с бензином в регионе непростой. В квартале Екатеринбург-Сити открыли пятиэтажную школу со стеклянным фасадом. Это гимназия 212 по адресу Октябрьской революции 50. Здание рассчитано на 280 учеников с 5 по 11 классы. Здание в стиле нео-хай-тек с элементами параметризма вписалось в ансамбль Екатеринбург-Сити, где уже стоят башня «Сеть», деловой дом «Демидов», отель «Хаят Ридженси» и гастромолл «Главный», рассказали в пресс-службе застройщика. В школе будет углубленная подготовка по математике и английскому языку, будет работать центр дополнительного образования, настольный теннис, роуп-скиппинг, театральная и танцевальная студия, шахматный клуб, пишет портал 66. Никита Михалков снимется в главной роли в полнометражном фильме. Об этом он рассказал сам, но не назвал, что это за проект, пишет агентство ТАСС. И отмечает, что последний раз легендарный актер и режиссер участвовал в кинопроекте в роли рассказчика в картине «Батя, два дед». Напомню, как актер Михалков снимался в таких фильмах, как «Собака Баскервилей», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и других. Сейчас ему 80 лет. Официальный доллар 86.75. Евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: О погоде на радио ИСИ. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 18,20.
1: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 2 сентября. На улице прекрасное осеннее утро. В центре уже плюс 11. Минут через 5 на Радио Си гороскоп. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. И сегодня мы разыграем пару билетов на спектакль «Екатерина Великая» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. 65% водителей мужчин делают это регулярно. А 65% водителей женщин вообще сами никогда этого не делали. О чем идет речь? Как вы думаете, телефон Радио Си 235-103.7. 65% водителей мужчин делают это регулярно, а 65% водителей женщин вообще сами никогда этого не делали. О чем речь? Можно уже отвечать. Телефон Радио Си 235-103.7. А мы пока посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Березовском тракте от Трудовой до ЕКАДа. На Объездной от 8 марта до Кольцовского тракта. На Большакова от 8 марта до Московской. На Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. И на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Объездной. Самые загруженные магистрали. Челюскинцев в сторону ЖД вокзала. Московская в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 2 сентября, на часах 9.13, в центре плюс 11. А сейчас узнаем, кому из знаков зодиака сегодня повезет больше всех.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
0: Почему мужчинам сложнее худеть, чем женщинам? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:16. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. 65% водителей мужчин делают это регулярно, а 65% водителей женщин вообще сами никогда этого не делали. О чем речь? Как вы думаете, телефон Радио Си 235-103-7?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Может быть, проверяет масло?
0: Масло? А вы давно проверяли?
1: У меня муж мне всегда заставляет проверять. Надо уже проверять.
0: Ну, вы, в смысле, сами щуп достаете?
1: А когда мне муж говорит, да, я сама щуп достаю, утром на холодную, да. А когда забываю, ну, его уже прошу.
0: Ну, нет такого, да, что муж за вас все делает. И все-таки вы иногда. Знаете, да, а вот 65% водителей женщин вообще сами никогда не доставали щуп и не проверяли уровень масла в двигателе. Разгадали?
1: Ура!
0: Женщины вот часто перекладывают на мужей, братьев или на автосервисы вот эту вот функцию. Как вас зовут?
1: Юлия.
0: Юля, а вы все-таки вот вас муж немножко стимулирует, да, чтобы вы тоже немножко смотрели?
1: Да, да, потому что у нас две машины, и он старается и за моей, и за своей, но все равно он иногда уезжает раньше меня на работу и говорит, не забудь проверить щуп. Я говорю, все хорошо.
0: Угу. А фотку скидываете?
1: А да, мы там мы пишем на бумажке в основном, чтобы не забыть, через сколько нужно масло поменять.
0: Юль, ну сегодня разгадали невероятный вопрос, видимо, уже где-то в дороге, в пути.
1: Да, стою как раз-таки в очередь на заправку, да.
0: Угу. Все сами. В каком районе сейчас стоите?
1: Орджоникидзевский.
0: Перспектива есть сегодня заправиться?
1: Есть. Да, обязательно.
0: Хорошо. Юль, сегодня еще и выигрываете пару билетов на спектакль «Екатерина Великая». Я вас поздравляю.
1: Здорово. Спасибо вам огромное.
0: На здоровье. Сейчас поподробнее расскажу про спектакль, информация на правах рекламы. Перед зрителями история женщины и царицы, которая в памяти России осталась Екатериной Великой. Но в связи с ремонтом спектакль мускомедии проходит на других площадках, и вот этот спектакль состоится 23 сентября на сцене Дворца народного творчества на фестивальной 12 для зрителей старше 16 лет.
1: А я Юлия Бондарева, Суралмаша, разгадала невероятный вопрос на радио Си. Ура!
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англии Раскина, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
0: Например, устроить соревнование «Кто быстрее похудеет до обеда». Хорошего дня вам на Радио Си.
2: Реклама.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: В Лимана «Авто.ру» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана.Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте «Лимана.Про.ру».
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы 235 0905.
16: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.31 в Екатеринбурге, в центре плюс 12. Сегодня днем до плюс 20. За окном прекрасный осенний день. А сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово и Внуково сняты, сообщили в Росавиации. Между тем, сегодня утром на подлете к столице уничтожены 7 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс». Центробанк продлил ограничения на снятие наличной инвалюты на полгода до 9 марта 2027 года. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они этого не делали, пишет РБК. Отсутствие горячей воды в ряде микрорайонов Екатеринбурга связано с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили агентство «Новый день» в компании «Т-Плюс». До 8 вечера сегодняшнего дня горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и пониженной температурой. В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться в новые трехсекционные трамваи «Кастер». Конкурс появился на сайте госзакупок. Пока работу проведу только в Кировском районе, куда ходит трамвай номер 18. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 18-20. В Краснотурьинске плюс 16-18. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 14-16. В Новоуральске плюс 13-15.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: радиосе с вами на часах 9:41, минут 20 назад на радиосе мы разгадали невероятный вопрос и выяснили, что, оказывается, 65% водителей мужчин регулярно проверяют уровень масла в двигателе, а вот 65% водителей женщин вообще сами никогда не проверяли уровень масла в двигателе. Обычно женщины перекладывают это на мужей, братьев или на автосервисы. Но есть и те, кто регулярно проверяют масло, даже меняют колеса и заправляют автомобиль. Новый невероятный вопрос на радио ИСИ. Будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри и Теннет» автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Шаманова до Объездной, на Большакова от Степана Разина до Московской, на Восточной от Веретина до Малышева, на Челюскинцев от Стрелочникова до Восточной и на Березовском тракте от Трудовой до ЕКАДа. Самые загруженные магистрали – Восточная в сторону ЖД вокзала, Челюскинцев в сторону ЖД вокзала и Ленина в сторону ВИЗа.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Радио «Си». 103.7 FM.

0: радиусе с вами. На часах 9.46 в центре Екатеринбурга плюс 11, а днем до плюс 20. Сегодня 2 сентября отмечается День Российской Гвардии. Когда потешные войска стали гвардией, узнаем на радиусе прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на радиусе ООО агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской Гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской Гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские и Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящие военные учения, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

Радио «Си» с вами на часах без 5:10 в центре Екатеринбурга плюс 13. Как можно поучаствовать в фестивале будущих мам? Об этом на радио «Си» в новостях через 5 минут, а еще узнаем, когда откроется улица Вайнера. Через минуту музыка понятная без слов на радио «Си».

0: Автомобиль даже не к зиме, а к осени. Спонсор «Минуты драйва» на радио Си ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайка. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 2 сентября. Если вдруг на даче или в огороде вы в земле нашли какую-то одежду, понимаю, звучит странно, но, возможно, это часть какого-то большого экологического эксперимента. Какие эксперименты начинаются вот с таких вещей, узнаем минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. Это Оливия Дин. So easy to fall in love. На часах 10:21 в центре Екатеринбурга плюс 13. Впереди у нас Мэри Клэр Дюбаль, The Rhythm is Magic. А прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как думаете, с чего начинается серьезное экологическое исследование? Сложные приборы, стерильные лаборатории? Ученые из университета Цюриха решили иначе и попросили 1000 добровольцев закопать в землю свое хлопковое нижнее белье. Это не прикол, а масштабный проект по оценке здоровья почвы. Логика проста. Чем активнее подземные бактерии, грибки и дождевые черви, тем быстрее натуральная ткань разлагается. Через 2 месяца участники откопали образцы и отправили их в лабораторию. Результаты получились любопытными. Самой живой и плодородной оказалась земля в частных садах и огородах. А вот идеальные ухоженные газоны, увы, почти биологическая пустыня. Там белье осталось практически целым. Впрочем, авторы исследования предупреждают, если ткань исчезла слишком быстро, возможно, почва просто перенасыщена удобрениями. В общем, если на выходных вы решите проверить здоровье вашего дачного участка, вы теперь знаете, что делать.
0: А проверив здоровье участка таким образом, потом некоторым придется проверять свое психическое здоровье. Радуйтесь с вами. Хорошего дня вам.
1: Выборы 2026.
4: Дмитрий Никаноров.
5: Кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по 20-му Ленинскому одномандатному избирательному округу от КПРФ.
4: Дмитрий Никаноров.
5: Инженер-атомщик, участник ликвидации аварии на ЧАЭС, ветеран труда, член Союза журналистов, кавалер Ордена Мужества. Дмитрий Никаноров.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: радиусе с вами на часах 10:31 в центре Екатеринбурга плюс 14. Понемногу теплеет и за окном прекрасный осенний день. А сейчас на радиусе новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 130 беспилотников ВСУ над более чем десятком регионов, а также над Черным морем, сообщили в Минобороны. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что утром на подлете к столице уничтожены 7 дронов ВСУ. По последним данным, в результате наводнения в Непале погибли 1127 человек. Об этом сообщила сегодня газета «Катманду-Пост», ссылаясь на полицию. Пропавшими без вести числятся более 4800 человек. В Непале продолжаются и поиски 12 россиян. Вернуть горячую воду в дома в центре Екатеринбурга обещают 4 сентября. На теплосетях идет работы до 16:00 пятницы, говорится на сайте ИТК. При обращении в справочную службу, пишет «Новый день». В Свердловской области разрешили к продаже лимоны из Марокко, зараженные вредителем красной померанцевой щитовкой. Она не опасна для сельхозугодий региона, так как основной путь распространения через зараженные саженцы и черенки. Сами плоды не опасны для здоровья, пишет Урару. Людмила Гусева, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница. На Заводской, 33». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и до плюс 20. В Каменске-Уральском плюс 16-18. В Полевском плюс 15-17. В Асбесте плюс 14-16.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
3: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
4: Возможны противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Все с вами» на часах 10:47. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 2 сентября. И сегодня день рождения у одного актера, голосом которого говорит, например, Винни-Пух. Кстати, как появился голос Пятачка, узнаем прямо сейчас на Радио «Все» во всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 сентября 1926 года в Москве родился один из самых любимых актеров нескольких поколений россиян, мастер озвучивания Евгений Леонов. Он заставлял зрителя одновременно плакать и смеяться, а работал на износ. Снимался даже с температурой под 40 и умер на ходу. Однажды вечером собирался в театр и потерял сознание, оторвался тромб. По горькой иронии, спектакль, в котором актер должен был играть в этот вечер, назывался «Поминальная молитва». Режиссер мультфильма о Винни-Пухе Федор Хитрук был очарован обаянием Евгения Леонова, и именно с него списал образ медвежонка-философа. При этом запись голоса актера ему не понравилась. Тот оказался низким, хрипловатым и не по-детски грустным. Долгие дополнительные пробы не помогли найти замену, и тогда звукооператор ускорил запись Леонова на треть. Это оказалось то, что надо. Голос Винни-Пуха стал выше, тоньше и веселее. Тот же прием применили и к Пятачку. Его озвучила актриса Ия Савина, пародируя высокопарную, возвышенную манеру речи поэтессы Беллы Ахмадулиной. После ускорения получился восторженный тонкий голосок Пятачка.
1: Реклама.
3: «Уралмаш не будет прежним!»
1: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
1: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио «Все».

0: На радио СИ настоящие музыкальные легенды. Только что Depeche Mode, Personal Jesus. 11:19 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. Теплая и сухая погода с нами на ближайшие пару недель. Впереди елка с песней «Пара», а еще послушаем Пола Маккартни «Hope of Deliverance» на радио СИ.
1: Выборы 2026.
2: Привет, Екатеринбург. Я ваш районный кандидат в депутаты Данила Попов. Каждый день лично общаюсь с жителями железнодорожного района по нашим с вами проблемам плохого состояния жилья, разбитых дворов, дорог, мусорок. Все эти проблемы должен решать ваш районный депутат, а не вы лично бегать по кабинетам и обивать пороги власти. Данила Попов открыт к вашим требованиям и решаю наши с вами житейские проблемы.
3: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: России. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Лале, Live Tomorrow. Полдвенадцатого в Екатеринбурге, через пару минут на Радио Си, молодой талант, Сиена Спиру, молодая английская певица и песня Die on this Hill. А прямо сейчас на Радио Си новости, Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Новое ЧП в российской школе. В Башкирии школьник ножом ранил одноклассника во время урока, сообщил первый вице-премьер республики Урал Кирсенбаев в соцсети ВКонтакте. Напомню, накануне семиклассница напала с ножом на учительницу в школе в Канске Красноярского края. С вечера 1 сентября холодная вода в дома Екатеринбурга подается штатно. Повреждения устранены, заявили сегодня в пресс-службе ЕМУП «Водоканал», пишет «Новый день». Накануне в некоторых районах пропала не только горячая вода, но и холодная. Зоопарк Екатеринбурга объявил сбор излишков урожая. Принимает у садоводов лишние огурцы, помидоры, морковь, яблоки, а также ягоды, кабачки, зелень, салат, тыкву, свекольную ботву и капусту. В зверинце просят приносить только свежие и созревшие продукты, пишет «Новый день». Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии. Об этом пишет издание Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах и подписала одним словом «Майли». Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня будет относительно тепло, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и до плюс 20.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 11:46, а впереди наша с вами золотая коллекция, где звучат песни из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Чарли Пут, Ace of Base и уже скоро Modern Talking, Шерри Шерри Леди.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: Вкусный приз. Отличный способ поднять настроение с самого утра. И не только себе. Можно угостить близких, друзей и коллег. Ведь чтобы получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, нужно просто дозвониться на радио ИСИ и рассказать, с кем вы хотите разделить подарок. Участвуйте во вкусной игре по будням после 8 утра. Подробности на radioisi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу. Цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
9: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
10: Нет, пока. А что?
9: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
11: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
9: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
12: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800. 800.

На радио СИ Чарли Пут «Attention» в золотой коллекции этого часа. 11:59 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Мы встречаемся завтра. Сегодня с 12 на радио СИ. С вами Катя Григорьева. А сейчас музыка, понятная без слов.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Спонсор ООЗ «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Новое ЧП в российской школе. В Башкирии ученик ножом ранил одноклассника во время урока. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Республики Урал Кильсенбаев. Инцидент произошел в одной из школ Кушнаренковского района во время конфликта одноклассников. Пострадавший школьник госпитализирован, угрозы жизни нет. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. Напавший 14-летний мальчик доставлен в полицию. Он дает показания вместе с родителями. Напомню, 1 сентября семиклассница напала с ножом на учительницу, подожгла дверь кабинета в школе в Канске, в Красноярском крае. Девочку остановила мать одного из учеников. Пострадали минимум 7 человек. Учительница получила удар ножом в спину, напоминает «Вечерняя Москва». С вечера 1 сентября холодная вода в дома Екатеринбурга подается штатно, заявили сегодня в компании «ЕМУП Водоканал». Повреждения устранены, отмечает пресс-служба компании, пишет «Новый день». Между тем, на странице водоканала в соцсети ВКонтакте появляются гневные сообщения от горожан, у которых вода так и не появилась. Такие сообщения приходят из разных районов, в частности, из центра города, с Виз.

0: За Южного автовокзала или Маша Уралмаша. Накануне в некоторых районах Екатеринбурга пропала не только горячая вода, но и холодная. Вечером водоканал сообщал, что из-за технологического повреждения временно ограниченной подачи холодной воды на Уралмаше, Эльмаше и сортировке. В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться в новые трехсекционные трамваи «Кастор». Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Мэрия начала искать подрядчика. Длина трехсекционного «Кастора» более 25 метров, отмечает Ядин. Пока работы проведут только в Кировском районе, куда ходят трамваи номер 18 с сообщением «Волгоградская Шарташ». Именно этот маршрут стал первым, на который направили «Касторы». В списке на реконструкцию также указаны остановки улица Блюхера, улица Мира, Современник, Студенческая, Сахалинская и Шарташ. Зоопарк Екатеринбурга объявил сбор излишков урожая. Принимает у садоводов лишние огурцы, помидоры, морковь, яблоки, а также ягоды, кабачки, зелень, салат, тыкву, свекольную ботву и капусту. В зверинце просят приносить только свежие и созревшие продукты. Дары принимаются ежедневно на служебной проходной зоопарка со стороны улицы Луначарского с 8 утра и до 9 вечера. Полученные овощи и фрукты отправятся на кормокухню, затем их распределят по рационам для животных, пишет «Новый день». Голодный медведь напал на отшельницу Агафью Лыкову в Хакасии. Об этом женщина рассказала своим друзьям, духовнику Игорю Мыльникову, а также тележурналисту Андрею Гришакову. Зверь резко сорвался и побежал в сторону отшельницы, но она, к счастью, не пострадала. Как сказал священник, испуга в голосе Агафьи не было, но за нее тревожно. Время голодное, какое-то нашествие медведей, цитирует священника «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И о погоде. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
1: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

лише лиском і ночю, там, де храм на крові без крова, капельниці в клочья, жить починаю знову. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: Радио Си, 103.7 FM, 14 днем 1 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам превосходной рабочей среды. Музыку обещаю великолепную. Впереди песня «Дракула». Это новинка на 103.7 FM. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин противовирусное» 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
9: УК «Симоленд» Корт Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. Гранд 122-660-002-3693.
10: Телефон рекламной службы 235-09. 905.
11: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 12.19, громкий рок-хит группы KISS ждет нас дальше. Это I Was Made For Loving You, а прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 1991 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец. Но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов. А во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. В Екатеринбурге 12:30. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева.
1: Добрый день. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Региональным властям рекомендовано привить как минимум 60% населения, среди групп риска минимум 75%. 14-летний школьник, ранивший ножом одноклассника в одной из школ в Башкирии, доставлен в полицию, дает показания в присутствии родителей. СКР завел уголовное дело, пишет Коммерсант. Угрозы жизни пострадавшего ученика нет. Жителям Свердловской области следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в Роспотребнадзоре. Показатели в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году. С 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя на 2 часа. Теперь его можно купить с 9 утра до 10 вечера. Накануне продажа спиртного во всем регионе была запрещена вовсе. И за Дня знаний по новому расписанию продажа спиртного начинается сегодня, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радио Си.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
6: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Сиа в Екатеринбурге. 12:45. Тройка золотых хитов впереди. И Money, Don't Be So Shy, Crazy Town, Butterfly. И в начале группа Queen и Freddie Mercury. 84-й. I Want to Break Free. Радио Сиа, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
8: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Без трех минут час в Екатеринбурге в начале второго. По традиции ждет нас настоящий музыкальный букет эмоций. Это пятерка песен о любви. А прямо сейчас музыка понятная.

0: В Екатеринбурге 13.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска о «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. В России осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил президент Путин накануне на пресс-подходе в Бишкеке. Он назвал атаки беспилотников главным вызовом, но подчеркнул, что страна с ними справляется и стала лучше защищать НПЗ. Это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой, отметил президент. Также он прокомментировал указ о мерах по защите объектов критической инфраструктуры, в том числе от ударов БПЛА, который дает право Кабмину вводить на таких объектах временное управление. Это не означает национализацию, отметил Путин, пишет «Коммерсант». Между тем, поставки бензина на АЗС Екатеринбурга осложняет реконструкция Шабровской нефтебазы. Бензин приходится возить с других баз, например, из Баженова, Белоярского района, из Челябинской области. Растет время доставки бензина, пишет агентство ИАН, ссылаясь на источники. Шабровская нефтебаза в Екатеринбурге принадлежит компании «Газпромнефть». По словам знакомого ситуации собеседника агентства, еще в начале этого года она была закрыта на ремонт. Подвоз бензина на заправке Екатеринбурга из Баженова также осложнен из-за пробок на трассе Екатеринбург-Тюмень, где продолжаются масштабные дорожные работы, отмечает ИАН. Жителям Свердловской области следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали больше 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в Роспотребнадзоре. Показатели в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году, ниже среднего многолетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 000 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лаймборелиозом, более 47%, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга продлили сроки перекрытия улицы Первомайской между Толмачевой и Карла Липнихта до 10 сентября. На участок не пускают в том числе пешеходов. Ранее ограничения вводили с 3 по 30 августа из-за работ по строительству инженерных сетей. В этом районе продолжается возведение комплекса общественно-жилого назначения. На месте перекрытия на Первомайской установлены дорожные знаки и указатели, пишет «Комсомольская правда». Солнце спит, заявили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Уровень солнечной и геомагнитной активности сейчас находится на очень низких значениях. Прогноз полностью зеленый. Звезда спит, цитирует ученых «Москва-24». Ранее сообщалось, что сегодня, 2 сентября, в небе можно видеть Венеру рядом с яркой звездой с пикой. Пара будет видна сразу после захода солнца низко над западным или западно-юго-западным горизонтом. Официальный доллар 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки.

0: І нового Cherry E-Tenet. В июль на Металургов. Выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на Металургов 65.
1: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: И о погоде на четверг. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров. Метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 25.
3: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
4: На радио Си 5.

0: Руси, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 13.20. Моральный кодекс впереди, это «Первый снег» и «Нана», «Лонли», Радио Си, «Золотые хиты».
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте, а можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное, 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 13:30. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Дроны ВСУ сегодня атакуют российскую столицу. За утро на подлете к Москве уничтожено 16 беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ФИС допустила российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон 2026-27, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, пишет «Москва-24». С вечера 1 сентября холодная вода в дома Екатеринбурга подается штатно, сообщили сегодня в водоканале. Повреждения устранены, пишет «Новый день». Накануне в некоторых районах пропала не только горячая вода, но и холодная. Зоопарк Екатеринбурга объявил сбор излишков урожая. Принимает у садоводов огурцы, помидоры, морковь, яблоки, а также ягоды, кабачки, зелень, салат, тыкву, свекольную ботву и капусту. В зверинце просят приносить только свежие и созревшие продукты, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООН – наш медицинский центр «Парацельс». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Больше слов, больше музыки. Это Радио Си. Тройка золотых хитов впереди. Прекрасная Адель, Hello. Будут Vacuum, My Brief. И в начале Сиси Кэтч, Soul Survivor.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
6: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
8: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
9: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
12: О, «Папа Джонс» Екатеринбург. Гран 110-385-001-8073.
13: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая Академия «Талисман».
14: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
15: Нет пока. А что?
14: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
16: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
14: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
17: Языковая Академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: А следующий час у нас будет со спортивным уклоном. Разыграем билеты на матч «Урал-КамАЗ». Не пропустите. В конце этого часа музыка, понятная без слов, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Россия, 103.7 FM, 2 часа и 54 минуты. Сейчас за окном всего плюс 15, и пошел дождь, но завтра, в пятницу и даже в субботу у нас до плюс 25. Зовут меня Катя Григорьева, я желаю вам легкого рабочего дня. Впереди у нас Three Doors Down, будет хит Here Without You, а в конце этого часа музыка, понятная без слов, Twin Peaks.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Белоярский – это наш дом, и он должен быть местом, где хочется жить. Я Роман Жуков, кандидат в депутаты ЗАГС Собрания Свердловской области от партии «Новые люди». Мы выступаем за Урал для жизни, за нормальные дороги, честное ЖКХ, порядок во дворах и решения, которые принимаются вместе с людьми. Пора ставить человека на первое место. Новые люди, новые решения.
7: Уралмаш не будет прежним.
8: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 2990 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
0: Радио 7.

0: Выборы 2026.
1: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
2: Березовский и Екатеринбург – добрые соседи. Здесь мы живем, здесь растут наши дети, и я искренне хочу, чтобы в наших городах было уютно и комфортно каждому. Я иду в законодательное собрание, чтобы сделать дороги безопасными, школы современными, а дворы благоустроенными, чтобы в домах всегда было тепло, а проблем становилось меньше. Давайте вместе делать наш общий дом к лучшему. С уважением, Песцов Евгений.
1: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Руси, 103.7 FM, 15.31, сейчас новости, и познакомить с ними Людмила Гусева.
1: Добрый день. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Региональным властям рекомендовано привить как минимум 60% населения, среди групп риска минимум 75%. 14-летний школьник, ранивший ножом одноклассника в одной из школ в Башкирии, доставлен в полицию, дает показания в присутствии родителей. СКР завел уголовное дело, пишет Коммерсант. Угрозы жизни пострадавшего ученика нет. Жителям Свердловской области следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в Роспотребнадзоре. Показатели в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году. С 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя на 2 часа. Теперь его можно купить с 9 утра до 10 вечера. Накануне продажа спиртного во всем регионе была запрещена вовсе. Из-за Дня знаний по новому расписанию продажа спиртного начинается сегодня, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООН – наш медицинский центр «Парацельс». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Дэвид Гетта и Сэм Мартин, 99-й Стинг и в начале 88-й Миллиан Фармер. Спонсор у Интерлингва, языковая академия Талисман.
2: Дочь из Талисмана еще не пришла?
3: Нет пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в Талисмане лучше учат.
5: Языковая академия Талисман приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Екатеринбурге без 1:04. Вы слушаете Радио Си. Ace of Base. Красиво открою час. Следующий — это Don't Turn Around. А в конце этого музыка понятная без слов. Это Эдвард Симони на Радио Си.

0: Без 5:05 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам теплого и уютного вечера под золотые хиты. Дальше встречайте Романа Калашникова. В конце часа музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 15 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Поставки бензина на АЗС Екатеринбурга осложняет реконструкция Шабровской нефтебазы. Бензин приходится возить с других баз. Например, из Баженова Белоярского района, из Челябинской области. Растет время доставки, пишет агентство ИАН со ссылкой на источники. Шабровская нефтебаза принадлежит «Газпромнефти». По словам знакомого с ситуацией собеседника, еще в начале этого года она была закрыта на ремонт. Подвоз бензина на заправке Екатеринбурга из Баженова также осложнен из-за пробок на трассе Екатеринбург-Тюмень, где продолжаются масштабные дорожные работы. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. В Ирбите и Ирбитском районе наиболее пострадавших от дождевого паводка в июле продолжается выплата компенсации. Делаются выплаты единовременной материальной помощи и компенсации по утрате имущества. В общей сложности, по данным городских и районных властей, людям выплатили уже 150 миллионов рублей, и часть заявлений еще в работе, сообщает «Новый день». В России стартовали съемки нового спортивного драмеди «Тренировка гнева» с Никитой Кологривом в главной роли. Производством занимаются две кинокомпании и футбольный клуб «Динамо». В центре сюжета главный тренер женской футбольной команды «Динамо» Николай Панфилов, чья жесткая мотивационная речь в раздевалке неожиданно становится достоянием общественности, и, несмотря на победу, тренера требуют отменить. Вместе с Кологривом снимаются Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Евгения Медведева, певица Жасмин, Александра Розанова и другие. В российском прокате «Тренировка гнева» с 16 сентября следующего года. Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама.

0: Сергей Поревит.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: Сейчас о погоде на радио СИС. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 10, днем в Екатеринбурге плюс 23-25.
3: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
4: «Сток верхней одежды» – «Космонавтов 54».
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Кино «Красно-желтые дни» на радио Си 103.7 FM. Сегодня, кстати, впервые обратил внимание, что кое-где пока еще еле-еле заметно, но все-таки начала уже желтеть листва. Осень. Прекрасного вечера вам, друзья. Вы в компании радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Классная музыка для вас. И дальше у нас через минуту, например, Шабузи, A Bar Song.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
4: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold 499.99 за 190 граммов от двух штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб 99.99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Березовский тракт от Трудовой до ИКАДа, плотно на Космонавтов от Совхозной до Ломоносова, а Фурманова стоит от Белинского до Московской улицы, Шевская от Тепличной до Космонавтов, Куйбышева от Хохрякова до улицы Луначарского.
6: Радио Си, 103.7 FM.

0: Финал рабочего дня, классная музыка, вы в компании «Радио Си». Мы только что послушали Бонни Тайлер. На старте у нас такая драйвовая, мотивирующая песня от Зиверт «Wake Up» на «Радио Си».
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: Хулио Иглесиас и Долли Партон на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Алекс Уоррен, Fever Dream, это через полторы минуты, ну а сейчас новости расскажет Елена Пипия на Радио Си.
1: Добрый вечер. На ремонте сейчас находится около 10% нефтеперерабатывающих заводов страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Эту же цифру ранее называл Владимир Путин. По словам Новака, российские НПЗ защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Очередной жертвой кибермошенников стала 30-летняя жительница Первоуральска, которая потеряла 2 миллиона рублей, пытаясь разбогатеть на инвестициях. О возможности хорошо заработать ей рассказал новый знакомый из интернета. Пострадавшая в итоге обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. В предстоящем сезоне КХЛ и Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» будет бороться за Кубок Гагарина. Такую цель назвал главный тренер клуба Алексей Кудашов. Первый матч сезона «Автомобилист» проведет 5 сентября на УГМК-арене против московского «Динамо». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Аукцион состоится 14 октября. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 10, днем до плюс 25. Это теплее, чем сегодня.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Роман Калашников. Вы слушаете «Радио Си», дальше «Золотая коллекция». Включаем Кэти Перри, также услышим Майкла Джексона, «Giving to Me». Можно, кстати, в этой песне обратить внимание на гитарное соло. Его записал участник группы Guns N' Roses. Он специально для этого прилетал в Лос-Анджелес, хотя в тот момент его группа находилась в совершенно другом месте. Но результат услышим в «Золотой коллекции». И начнем выпуск с Сэм Браун.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
2: Сегодня в Кировском. Сыр «Ларец» с грецкими орехами. 269,99. За 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили торговой марки «Нива». 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо. ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшие скопления машин – это Березовский тракт от Трудовой до ИКАДа, Титова от Братской до Рижского переулка. Отмечу Космонавтов от Старых Большевиков до Ломоносова, Московская стоит от Хомякова до Куйбышева, Шевская – от Тепличной до проспекта Космонавтов.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей, а в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента, он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
9: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
10: Нет, пока. А что?
9: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
11: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
9: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
12: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: На Радио Си в золотой коллекции мы послушали Кэти Перри «Hot and Cold», то горячий, то холодный. В плане погоды у нас обратная динамика, сегодня довольно прохладно, а вот завтра будет значительно теплее. Подробнее расскажу в прогнозе буквально через 6 минут. Также послушаем Элтона Джона «Believe» и через минуту музыка, понятная без слов. Линдси Стирлинг на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
10: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-2-36-93.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Тейм Импала и Дженни на Радио Си, музыка, которую мы любим. От новинок переходим к песням, проверенным временем. У нас дальше Сиси Кейдж, Heaven and Hell на Радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Всем привет, меня зовут Егор Перминов. В политике я с 2021 года, и за это время я инвестировал в детский клуб и студию звукозаписи. Защищал народное имущество и добивался ремонта дорог. О проблемах нашей медицины я заявил на всю страну. Я никогда не оставался равнодушным. Ваш выбор определяет наше будущее. Егор Перминов, кандидат в законодательное собрание от партии «Справедливая Россия».
3: Железнодорожный – это не просто территория на карте. Это наши дома, школы, дворы и дороги. Это район с твердым характером и добрыми людьми, которые умеют трудиться и держать слово. Я, Дмитрий Ноженко, иду на выборы, чтобы важные для жителей вопросы получали конкретные решения, а интересы железнодорожного учитывались.
4: С 18 по 20 сентября поддержите сильный голос района. Дмитрий Ноженко, кандидат в депутаты законодательного собрания Свердловской области. Опыт, энергия, результат.

0: Амаль Бенд, Ма Философии. На Радио Си музыка, которую мы любим. С нами дальше Зейн Малик и Сиа, Dust Till Dawn. Это через 3 минуты. Сейчас же встречаем Анну Романову на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения – среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 91 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец. Но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов. А во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: нами только что Константин Никольский, мой друг, художник и поэт. На Радио Си музыка, которую мы любим. Дальше золотая коллекция для вас. Atomic Kitten, перед этим Headhunter Revolution in Paradise. А начнем нашу музыкальную подборку с Криса Айзека на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское, крестьянское, 169,99 за 180 граммов от 2 штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
9: Нет, пока. А что?
8: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
10: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
8: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
11: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800.
12: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
14: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
15: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
0: На Радио Си о пробках спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов. Показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу скопление машин на Маневровой от автомагистральной до Таватуйской улицы. Здесь скорость потока 2 км в час. Большакова стоит от 8 марта до Московской улицы. Сибирский тракт от Путорина до Базового переулка. Московская улица от объездной дороги до Волгоградской. Березовский тракт от Барьерной до ЕКАДа. По магистралям самое загруженное сейчас это восточное по направлению к ЖД вокзалу.
1: Реклама.
16: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103 и 7 FM.
17: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
18: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Удовольствие от победы вдвойне вкуснее, если его можно с кем-то разделить. Так и во вкусной игре на Радио Си. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить или поздравить. И тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше на Радио Си Долорес О'Риордан и через минуту с нами Поль Мориа, мелодия «Эль Бимбо».
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый вечер. Россия не допустит серьезных перерывов в работе гражданской авиации благодаря работе в тесном контакте с Минобороны.

0: На радио Си Вая Кандиос, на Наней. Калашников с вами, дальше «Золотая коллекция». Слушаем Сару Коннор, перед этим Соник, ну а начнем с песни, с которой Рикардо Фолли одержал триумфальную победу на фестивале Сан-Ремо в 82-м году. «Обыкновенные истории» в «Золотой коллекции» радио Си. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Скопление машин на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Маневровая стоит от Автомагистральной до Таватуйской. Дегинина от Сахарова до Краснолесья. Светлореченская, Суходольская от Соболева до Черемшанской. Плотно на Краснолесье от Рябинина до Дегинина.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: «Золотая коллекция». Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Сара Коннор на радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, а через минуту у нас музыка, понятная без слов, мелодия Палладио, Эскала.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-3693.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: 103.7 FM. Радио Си.
7: Музыка, понятная без слов. На Радио Си.
0: Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Фура с резиной вспыхнула на Екатеринбургской кольцевой дороге в понедельник вечером. По словам горожан, клубы черного дыма были видны из разных районов города. Как уточняет Е1, вспыхнул прицеп с автошинами. Он практически полностью выгорел на дороге в районе Мичуринского. К месту ЧП прибыли 8 спасателей на 2 пожарных машинах. По данным регионального МЧС, инцидент произошел на 61-м километре Екатеринбургской кольцевой. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-СИМ-Дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта.

0: представленная на осеннем салоне
1: тысячную распечатку, ведущему покажу. Видите, какое количество людей вышло. Посмотрите, десятки плакатов людей, которые против строительства полигона. Это все реальность, та, которая была, и которая, кстати, замалчивается федеральной властью. Уж оригинально тем более. И, собственно говоря, благодаря этой слаженной работе удалось добиться невозможного. Отменить строительство этого преступного полигона. Преступное не просто так его называют, потому что руководители этой компании сейчас находятся под следствием. И отменить... Ну, у нас время заканчивается, вы меня прекрасно поняли, потому что дела это мерило всего. Спасибо большое.
2: Спасибо, Ирина Маратовна. Слово вам.
3: Добрый день, любимые мои друзья. Меня зовут Ирина Виноградова. Я представляю партию «Новые люди», являюсь ее руководителем. И в своем вводном слове хотелось бы сказать, наверное, основные мысли, с которыми мы идем на дебаты, с которыми мы обращаемся сегодня, завтра и будем обращаться к вам. Смотрите, Свердловская область – это сегодня один из сильнейших регионов страны. Я сама здесь родилась, выросла, я здесь живут моя семья, мои друзья. И здесь, безусловно, умеют работать, создавать бизнес, строить заводы, развивать науку. Но слишком часто нам с вами, сильным людям, приходится не получать поддержку от государства, а преодолевать его, а иногда даже унижаться и выпрашивать каких-то обыденных услуг и просьб. Сегодня можно спорить о партиях, можно спорить о процентах, об идеологиях, что, собственно, сегодня мы и делаем на дебатах. Но после выборов люди снова останутся один на один со своей обычной жизнью, где им все так же нужно попасть к врачу, нужно отвезти ребенка в школу, доехать до работы, заплатить за ЖКХ, открыть свое дело, купить или снять жилье. И, конечно же, понимать, что наше с вами мнение вообще что-то значит. Каждый день мы вынуждены преодолевать сотни препятствий на нашем пути. Мы, партия «Новые люди», хотим Свердловскую область, где деньги остаются в регионе, чиновники отвечают за тот результат, который они заявляют, а у людей есть реальная возможность влиять на решение власти. Человек не должен тратить жизни на очереди, на справки, на борьбу с системой, ну и, конечно же, на мысли, как обойти сегодняшний очередной нелепый запрет. Поэтому принцип партии «Новые люди» простой. Люди важнее всего, а Урал должен быть регионом для жизни.
2: Спасибо, Ирина Маратовна. Ваш вопрос, Николай Николаевич.
3: Да, у меня вопрос моему коллеге из КПРФ. Сегодня интернет стал для нас таким же важным инструментом жизни, как транспорт или коммунальные услуги. Я думаю, здесь вы со мной согласитесь, и все наши слушатели тоже сегодня этот тезис поддержат. Через него мы получаем с вами образование, мы находим работу, общаемся с близкими, мы, конечно же, развиваем бизнес. Но мы видим, что в условиях ограничения цифровой среды очень часто становятся непрозрачными для граждан. В партии «Новые люди» мы считаем, что современные технологии должны расширять возможности человека, а не ограничивать их. Поэтому предлагаем, чтобы блокировка интернет-ресурсов происходило только по решению суда, с понятными основаниями, сроками и возможностью обжалования. Выступаем за то, чтобы государство доверяло людям и создавало условия для развития, а не строило систему постоянного контроля. И у меня вопрос к вам. Коммунистическая партия десятилетиями говорит о защите прав граждан, говорит о социальной справедливости. Но скажите, почему в вашей политической повестке, в том числе региональной, поскольку сегодня у нас дебаты выборов, ЗАГС, собрания, практически отсутствует тема защиты цифровых прав граждан, которые, на наш взгляд, сегодня уже являются буквально базовыми для людей? И почему вы не выступаете за понятные правила работы интернета и защиту людей от необоснованных ограничений?
2: Николай Николаевич.
1: Ложь, это естественно, потому что, вот знаете, я даже с собой взял газетку, смотрите, видите, вот шаг номер 9, интернет без цензуры. Это вот я вам прям показываю, покажу вот так же радиоведущему. Здесь, обратите внимание, моя фотография, это прям моя тематика. Дело в том, что КПРФ активнейшим образом выступает против, например, блокировки того же Телеграма. Мы об этом вообще, ну, говорим на каждом эфире при возможности, уж когда речь заходит об интернете в том числе. Поэтому, что касается свободы в интернете и того, что интернет должен быть доступным, ну, это очевидно, здесь никаких проблем нету с точки зрения КПРФ. Вот даже у меня, знаете, процитирую. «Доступный и безопасный интернет – право каждого. Прекратим необоснованные блокировки. Защитим цифровые права, усилим борьбу с интернет-мошенниками». Это прямо наша, это программа. То есть, чтобы понимали, это не просто там лозунг, это программа партии, вот она у нас изложена в газете. Всем, кому надо, на «Машинной 3» эти выпуски газет, они у нас есть, обязательно забирайте. Все, спасибо большое.
2: Спасибо, Николай Николаевич, тогда ваш вопрос.
1: Ну, знаете, сложно задавать вопрос партии, ну, которая, я бы, честно говоря, назвал бы немножко no-name. В том плане, что за 5 лет работы я вообще не увидел ничего, что сделала эта партия за 5 лет. Целых 5 лет. Это огромное количество времени. Пятилетка по советским меркам. Там строили не то, что мосты, там прокладывали огромные путепроводы сумасшедших размеров. Все, что я видел за 5 лет, это зелененьких слоников в городе и огромное количество вложенных денег в пиар. Реальных побед нету. Вот у меня вопрос, что вы хотите сделать в новом избирательном цикле? Удивите меня, пожалуйста.

0: Ирина Маратовна.
1: Спасибо за вопрос. Интересный вопрос про партию No Name. Хочу напомнить, что Николай Николаев был кандидатом от партии
2: Новые
1: Люди.
2: Я могу прокомментировать.
1: Да, отлично. Ну, сейчас пока я отвечаю. В 2021 году. Давайте я не буду отвечать на вопрос про избирательный цикл в будущем, потому что это программа партии, и мы с вами с ней, о ней сегодня еще поговорим, поговорим завтра, и говорили уже. Наверное, я отвечу на самый главный тейк, да, вопрос, который был, что мы ничего не сделали. Во-первых, спасибо, что вы видели наших слоников. Значит, мы хорошо работаем, и мы заметны. Но тоже не нужно те вещи, которые действительно реально были сделаны за эти 5 лет, обесценивать и превращать их... Ну, опять же, вот как вы сказали вначале, что это ложь, я повторюсь, наверное, в ответ вам, это действительно ложь. Давайте несколько кейсов расскажу, пока есть время ответить. Во-первых, 23-й год. Именно мы защитили Визовский пляж от застройки, которая там планировалась проводить. Там были также общественные слушания. Выходило больше 1000 человек, и мы вместе с жителями неоднократно, не один день вместе стояли, обсуждали новые проекты развития. Именно мы отстояли этот Визовский пляж, и именно поэтому сегодня он сохранен как общественное бесплатное место, где каждый может со своей семьей, со своими друзьями гулять, и в том числе это заслуга партии «Новые люди». Дальше. Возьмем один из последних кейсов. Деревня Часовая, маленькая деревня в Каменском районе. 2 недели сидела без воды, писала сотни обращений в управляющей компании, писала обращения к депутатам. Но именно партия «Новые люди» помогла связаться с главой Каменского района, и проблема решилась. Именно мы здесь поспособствовали для того, чтобы эта проблема была как минимум услышана. Понятно, что не мы провели там воду, но именно благодаря партии, в том числе, эта проблема была решена. Например, дальше. Проект «Бирюзовый патруль» вынесли на федеральный уровень проблем докхантеров в Екатеринбурге, потому что проблема докхантеров действительно актуальна была для нас. И те, кто сегодня являются владельцами домашних животных, а особенно те, кто, к сожалению, сталкивался с тем, что он был вынужден потерять домашнего питомца в такой ужасной ситуации, именно мы вынесли на федеральный уровень эту проблему, активизировали жителей, собирали больше тысячи и тысячи подписей в защиту этого, и несколько кейсов вынесли в полицию и даже нашли правонарушение. И здесь можно перечислять сотни кейсов, каких-то маленьких, где-то больших, и помощь капитальных ремонтов общежития, и также помощь мусорных полигонов в Карпинске, помощь в постройке дома без канализации и так далее. Эти все кейсы, их великое количество, но просто мы, в отличие от вас, мы не кричим про то, что мы сделали, и так люди, кому мы помогли, об этом знают. Мы будем говорить про то, что мы сделаем. Это самое важное.
0: Хорошо. Ирина Маратовна, ваш вопрос.
1: Да, у меня будет... Сейчас, одну секунду... Такой вопрос. Сегодня многие женщины совмещают работу, воспитание детей, заботу о семье, и часто сегодня женщины остаются на один со своими проблемами. Какими? Например, нехватка инфраструктуры, сложность возвращения на рынок труда после декрета, отсутствие поддержки в сложных жизненных ситуациях. Мы в партии «Новые люди» считаем, что поддержка семьи — это не только про выплаты, да, это не только про деньги. Это возможность человеку самостоятельно строить жизнь. Доступное жилье, гибкая занятость для родителей, для детей до 3 лет, развитие семейной инфраструктуры. КПРФ часто говорит о социальной защите сегодня. Но почему ваша партия в регионе не предлагает современных механизмов поддержки женщин? Например, гибкой занятости для родителей, развитие родительских сообществ, цифровых сервисов поддержки. И в целом могли бы рассказать про вашу социальную политику в отношении этого вопроса.
0: Спасибо.
2: Ну, Ирина Маратовна, вот у меня, я так понимаю, что у вас все-таки нет детей, у меня вот они есть, у меня их двое. И вот как раз, кстати, родились за предыдущий избирательный цикл, за 5-летку. Вот говори о том, какие конкретные шаги можно сделать за целых 5 лет. 2 детей можно родить. Вот. И вот, честно говоря, для женщин это, вот, честно скажу, демографическая политика, социальная политика, политика семей, это для меня не пустой звук. Дело в том, что у нас в партии есть прекрасный кандидат, и депутат Талицы, действующий депутат Талицы, Светлана Васильева, у которой в свои 30 лет уже 6 детей. Да, то есть мы прекрасно знаем, как нужно прорабатывать данную тему. И этот депутат, кстати, является для нас, вы знаете, как раз таким человеком, который своим нутром знает, что нужно сделать, и через нее мы эти инициативы проводим. Опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я, видимо, буду все-таки рекомендовать нашу программную газету, потому что у нас здесь есть вот по шагам все это перечислено. Я не хочу перечитывать, потому что это бессмысленно, но все-таки вы должны понимать, что по социальной политике, в принципе, КПРФ занимает всегда позицию поддержки, ну, самых простых людей, потому что рабочий класс, именно на его благополучии и строится благополучие государства. Поэтому здесь обращайтесь к нашей программе. Здесь все написано дотошно. Если хотите, давайте в следующий раз я вам процитирую. Спасибо.
0: Спасибо, Николай Николаевич. Ваш вопрос.
2: Ну, вы знаете, значит, был такой комментарий, что я выдвигался от новых людей в 21-м году. Uh-huh. Да, здесь надо понимать историю вопроса. Дело в том, что я был в командировке в Москве по другому своему случаю, когда, ну, у меня есть такое достижение, я посадил банкира, уж извините, да, и был в Москве, так случилось. И, соответственно, меня, на самом деле, новые люди пригласили тогда избираться от них. Это сделало не регион, это сделал, это Москва пригласила меня. Естественно, они просто посмотрели мои достижения объективные. Эти, кстати, достижения за последние 5 лет, тогда я заставил банкира вернуть 5,5 миллиардов, сейчас 11 миллиардов. И вот эти достижения они увидели и пригласили меня. Ну вот, в общем-то, и вся история вопроса. Но, к сожалению, на сегодняшний день партия «Новые люди», у них был единственный, всего-навсего единственный паровоз, это господин Зайченко. И на сегодняшний день тот, за кого все голосовали, по большому счету, его он через несколько месяцев просто слился. У меня вообще нет вопросов для партии «Новые люди», потому что, еще раз говорю, она не имеет ни истории, она не имеет ни каких-то вменяемых достижений. Что задавать? Пусть сами расскажут о себе. Я говорю, я спросил свой первый вопрос. Какие у вас будут достижения? Что вы... Я просто не просто так спрашиваю, потому что через 5 лет я спрошу вас, чего вы достигли. Вы сказали только что в ответе на первый вопрос, что вы готовы рассказывать о своих будущих достижениях. Но вы так и не назвали ни одного. То есть хотя бы что вы хотите сделать?
0: Ирина Маратовна.
1: Да, я удивлена от слов человека, который планирует быть депутатом, что у него нет вопросов. Поскольку вопросов нет, позвольте использовать это время в честь 1 сентября, в честь вопрос прекрасного будет. Праздника Дня Знаний. Я расскажу, наверное, сейчас вам, уважаемые слушатели, про наш блок, связанный с программой по образованию. Прежде всего, хочу отметить, что в региональной программе партии «Новые люди» есть 10 больших блоков, и один из них называется «Образование и карьера без границ». И, наверное, начнем с того, что человек в целом, я думаю, вы со мной согласитесь, должен иметь возможность построить успешную карьеру в своем родном городе, в Свердловской области, в регионе, а не искать возможности где-то там в Москве, в Санкт-Петербурге. И школа, прежде всего, она должна учить будущему, а не бесконечной отчетности или предметам, которые никогда не понадобятся. И здесь даже не выпад в сторону наличия фундаментального образования в школах, а о том, что мы с вами живем в мире, который меняется каждую минуту, который изменяется буквально на наших глазах. И нашим детям, которые в будущем становятся взрослыми людьми, уже сегодня они идут в школу, очень многое придется познавать на собственном опыте. Поэтому школа в том числе должна давать реальные знания. Безусловно, мы должны продолжать нашу Уральскую инженерную школу, развивать IT-образование, инженерные специальности, потому что именно это один из сильнейших блоков, которым славится наша с вами родная Свердловская область. Безусловно, мы здесь поддерживаем создание региональной системы оплачиваемых стажировок для студентов, для того, чтобы они могли найти свою первую работу без каких-либо проблем и действительно быть полезными в том месте, в котором они хотели бы работать. Мы предлагаем поддерживать колледжи и технопарки, потому что это именно те заведения, те образовательные заведения, где готовят настоящих специалистов в рабочих специальностях, но делать это по-новому, а не по устаревшим лекалам, которые мы видим. Конечно же, система грантов для молодых ученых, для предпринимателей, потому что это важно, и мы знаем, что именно наука делает нашу с вами страну и развивает, и продвигает ее вперед. И, конечно же, в школьной программе обязательно должны быть введены современные навыки. Медиаграмотность, работа с искусственным интеллектом. Потому что сегодня искусственный интеллект должен быть нашим помощником, нашим другом, а не врагом, которого почему-то мы демонизируем и думаем, что он все делает за нас. Мы никуда не уйдем от искусственного интеллекта, но правильно учиться ему мы должны. Ну и, наверное, последнее, потому что вижу, что кивает, время заканчивается. Мы предлагаем ввести право учителей на цифровой отдых для того, чтобы они имели право в свое свободное время от работы не заниматься тем, что отвечают на бесконечные сообщения в мессенджерах. Вот, наверное, часть нашей программы касается образования. В честь 1 сентября вам ее рассказала.
0: Спасибо большое. Вы свои два вопроса исчерпали друг другу. Давайте я вам позадаю вопросы. Раз Ирина Маратовна задела тему образования, есть нововведения, которые в том числе в Свердловской области мы наблюдаем. Например, введение оценок за поведение. Это только проект, 10 школ только по области. Как ваши партии к этому относятся? И что будет, если вы будете формировать образовательную программу, образовательное направление в Свердловской области? Ну, давайте сначала Николай Николаевич скажет.
2: Ну, вы знаете, я учился в школе, у нас были оценки за поведение, у нас были оценки с первого класса, и двойки, и тройки, и пятерки. Это мотивируется тем, что, ну, вроде как, ребенок очень деликатно воспринимает оценки до определенного уровня, и вот, видимо, ударяет по самооценке. Не знаю, вот честно, я учился... Это было просто одно из правил, и, честно говоря, мне тогда было все равно. То есть, ну, здесь, видимо, какие-то психологи...
0: Если все равно, значит, не работает.
2: Это, ну, как вы знаете, это больше похоже на сотрясание воздуха. Дело в том, что есть более важные вещи. Это, например, горячее питание в школах. Для каких-то категорий есть, для каких-то категорий нет. Да? Само качество образования, да, чтобы оно хотя бы было чуть-чуть похожим на советское, потому что все знают, что советское образование было лучшим. Это не секрет. Мы от ЕГЭ и ОГЭ уже все устали. Сейчас обратно возвращаемся к тому, что человек должен думать не как машина. Эта машина должна думать как машина. А человек должен думать как человек. Он должен проявлять гибкость мышления, аналитические данные. Этому способствовала именно сама концепция советского образования. Вот на что нужно делать упор. А вот эти декоративные меры, давайте двойки, вместо двоек там, будем писать плохо, а вместо четверок будем писать хорошо, ну, по большому счету, это имитация воздуха. Ну, будет такое обсуждение, ну, проявим свою позицию. Но я считаю, говорю, из того, что есть в рамках образования, это несущественные вещи. Это просто какой-то хайп ради того, чтобы подергать общество, посмотреть, на как оно на это реагирует, и не более того. Спасибо.
0: Спасибо. Ирина Маратовна.
1: Отвечаю на ваш вопрос, как партия «Новые люди». Но я здесь, наверное, за всю партию отвечать не буду, но поскольку я являюсь ее представителем, скажу свое мнение. Я вижу, что проблема гораздо глубже. Если вы, ну, буквально вчера была новость, что до сих пор, по-моему, не, если не ошибаюсь, 6 тысяч мест бюджетных не были в России на сегодняшний день закрыты. Бюджетные.
3: 1600, если я правильно помню.
1: Это в Свердловской области или в России?
3: В России.
1: Да, ну, там чуть больше было, около 6%. В общем, большинство из них – это педагогические специальности. И когда мы говорим оценки за поведение, это просто спихнуть ответственность с того, что у нас учителя просто не успевают. Мы знаем, что учителя сегодня работают в 2-3 смены. Они ведут невероятное количество учеников за достаточно нищую зарплату. И, наверное, проблема лежит гораздо глубже, чтобы учитель действительно мог уделять внимание каждому ребенку. Для этого и существует в том числе федеральная программа партии «Новые люди», касается образования, про единый оклад и про достойную оплату труда. И вопрос здесь даже не с точки зрения «давайте дадим всем денег, чтобы учителя были самыми богатыми». Вопрос не в этом. Мы предлагаем реальные механизмы того, а где на это взять денег. Но и вернусь. Здесь вопрос полностью разрушенной психологической поддержки в школе, но, которая должна заниматься тем, чтобы не следить за поведением и даже не корректировать его, а общаться с ребенком, видеть в нем взрослого человека, видеть в нем личность, а не просто говорить, ай-яй-яй, мы тебе поставим двойку. Но я сама являюсь учителем. Да? 6 лет я преподавала обществознание и продолжаю даже этим заниматься.
3: И ваши часы сократили.
1: Ну, я не в школе преподавала, да, я была дополнительным педагогом. Но, тем не менее, очень много у меня коллег работают в школах. Во-первых, наверное, я перешла, что лучше, чем ставить оценки за поведение, лучше пересмотреть в целом школьные предметы. Что мы видим сегодня? Очень много предметов, которые, на наш взгляд, являются излишними. Это религиозные предметы, предметы некоторого руки важным, дополнительная военная подготовка и так далее. Мне кажется, я не говорю, что это не должно быть в школах. Я говорю о том, что это все прекрасно ложится в блок обществознания и других предметов, которые на сегодняшний день были сокращены. Сейчас обществознание преподается, если не ошибаюсь, с 8 класса. Учебники полностью переделаны, хотя именно этот предмет вмещал в себя все вышеперечисленное. Не нужно сокращать предметы, нужно просто пересматривать их к современным реалиям, к тому, что сегодня действительно какие навыки требуются в школах. Поэтому ответ на ваш вопрос. Относимся к оценкам за поведение очень негативно.
0: Хорошо, а как тогда обеспечивать безопасность в школе? Мы слышали за эти 2 дня, несколько было нападений в школах по всей стране, да, и Канск в Красноярском крае, и в Подмосковье и так далее. Уже только год начался, мы уже встречаем с тем, что школьники с ножами приходят в школы и пытаются напасть на учителей, на своих однокашек и так далее. Вот как и эту ситуацию исправить? Есть ли видение каком-нибудь, как хотя бы на уровне Свердловской области?
2: Хорошо. Быть, да. Смотрите, вот опять же, я вспоминаю опыт своей школы. Ведь у нас все-таки, мы знаете, я учился, но это были 90-е годы, опасные годы, но тем не менее никому в голову даже не приходило прийти в школу с ножом. Как вы думаете, почему так случилось? Я вам скажу почему. Потому что современное информационное общество дает людям ложные ценностные ориентиры. Вспомните те ценностные ориентиры, которые закладывались в молодежь в советское время. Это были добрые, позитивные, вечные ценности. Они говорили про справедливость. Они бы говорили про доброту. Ну вот если обобщать просто. Угу. Вот о чем речь. То есть человеку в голову даже не приходило. Не то, что не приходило. Охрана-то, по сути, в школах не нужна была. Зачем она нужна, если люди адекватные? Вот и все. А сейчас мы довели общество, довели наших детей до какого-то безумного состояния. Они смотрят там какие-то сумасшедшие компьютерные игры, я не знаю, там, которые, кстати, спонсируются, они в том числе и на уровне, не буду говорить там кого, в общем, тоже высоких структур, так скажем. И которые транслируют негатив, которые перекладывают какое-то нездоровое поведение на детей. КПРФ, конечно, против. Это как раз вот там, где надо наводить... У нас мы говорим про интернет.
3: Вы же за свободу интернета.
2: Как сочетается? Нет, мы-то говорим про что? Телеграм. Мы защищаем Телеграм. Мы про свободу переписки, про тайну переписки, тайну личной жизни. Понимаете, это же интернет интернету рознь. А здесь уже принципиально другие вещи. Это прошивка в головы человеческого сознания. И вот для того необходимо делать, чтобы людям даже в голову такие мысли не приходили. Потому что нож – это устройство порезать овощи на кухне, а не для каких-то других целей, как они там посмотрят и поиграют в игры, там типа, не знаю, Counter-Strike, да, вот что там известное. Это откуда они эти образы берут? Вот с чего нужно начинать. И КПРФ против, конечно, насилия на экранах. У нас все сериалы построены на этом. Посмотрите, там, начиная там... Бандитский Петербург. Само название уже говорит о том, что к чему призывает, кого культивирует. В советское время такого вообще не было. Там была всегда мораль в конце. Сейчас у нас амораль в конце.
3: То есть контент нужно фильтровать.
2: Конечно, в таких-то вещах уж надо, наверное, для детей тут.
3: Хорошо, Ирина Маратовна.
1: Да, хочу, отнестись к своему оппоненту как. Не нужно искать демонов в компьютерных играх, не нужно искать демонов в каких-то страшных, ужасных фильмах. Это, на самом деле, уже давно-давно доказано, что игры являются всего лишь способом расслабления и отдыха, а не приводят к повышению жестокости. Это важно. Но когда давайте вопрос про безопасность в школах. Важно понимать, что безопасная школа, в целом школа, это не режимный объект. Это место свободы, компромисса, радости и знаний. И поэтому, конечно, должен работать нормальный пропускной режим, профессиональная охрана, но важно понимать, что сколько бы металлодетекторов мы не поставили, как если бы мы засунули камеры в каждый кабинет, который только есть, это не решает реальную проблему. Если мы с вами посмотрим на все вопросы, которые касаются безопасности в школах, прежде всего это идет от учеников, которые по каким-то причинам были обижены там, на своих одноклассников, на учителей. И поэтому здесь партия «Новые люди» конкретно предлагает пять пунктов того, как повышать безопасность. Я очень коротко скажу про нее. Прежде всего, конечно, профессиональная охрана вместо формальной вахты. Это понятно, что бабушка...
3: А денег где взять?
1: Здесь это нужно обращаться к вопросу, где взять в целом деньги на всю программу по образованию части. Но это долгий разговор. Да, в общем, есть ответ, где взять. Вот. И самое главное, мы предлагаем антибуллинговый протокол. Что это значит? Это значит, что, во-первых, не просто поговорили с классом, да, какой-то ситуации забыли. Это обязательная фиксация повторяющейся травли. Это работа с ребенком, работа с родителями. Это сроки реакции. Это ответственный человек. Это все как раз прописано в нашем антибуллинговом законе. И если мы посмотрим по нормативам сегодня, должен приходиться один школьный психолог на 300 детей. А у нас с вами даже нет одного нормального школьного психолога, который не совмещает 10 школ, да, одновременно, на всю школу, где учатся там 1000-2000 человек. И поэтому вернуть в школу, и это не так дорого стоит для бюджета на самом деле, система профессиональных школьных психологов, именно это и будет первый шаг к созданию школы доброты, комфорта, взаимодействия, компромисса, а не злости, ненависти и травли.
3: Спасибо большое. У вас есть по 2,5 минуты на заключительное слово.
2: Так,
3: Николай Николаевич.
2: Ну, я все равно хочу продолжить.
3: Ну, можете ответить в рамках.
2: Нет, да, я не парирую, я даже вот просто хочу понять, что вот просто люди, ну, те, кто постарше, прекрасно знают. Раньше дворы были все открыты, сейчас у нас все в заборах, да, везде камеры стоят. А количество негатива, оно все равно как будто бы возрастает. У нас все госучреждения уже практически режимные объекты. Свободно зайти нельзя, там стоит охрана. Да, опять же,
3: массовые
2: камеры.
3: Массовые мероприятия.
2: Ну, массовые мероприятия теперь тоже уже. То есть огромные рамки металлодетекторов проверяют, смотрят и так далее. То есть мы как бы попадаем в такой мини-концлагерь какой-то. Я уже даже не знаю, с чем это сравнивать. Ну, конечно, такого быть не должно. В советское время ничего этого не было. У нас на ЖД вокзале не так давно, можно сказать, вообще появились как таковые рамки. Я помню же, не так, ну, господи, ну, лет 10 назад ты на ЖД вокзал приезжаешь, садишься на поезд, уезжаешь. Сейчас нет. Все посмотрим, все досмотрим. То есть, представляете, какое общество. А дальше лучше не будет, чтобы вы понимали. Вот нужно поэтому прежде всего заниматься то, что называется, я бы сказал, прошивка в голове. В общем, уважаемые земляки, в заключение дебатов я хочу сказать две вещи. Во-первых, если вы сомневаетесь идти все-таки на голосование или нет, учтите, низкая явка – это то, чего ждет от нас с вами власть. Поэтому каждый незаполненный бюллетень – это фактически голос в пользу «Единой России». единственная альтернатива, которая работает, это, конечно же, КПРФ, потому что КПРФ – это партия конкретных дел. Не могу из всех рассказать, но вот начал вначале. В газете, о которой я говорю, там как минимум 6 крупнейших наших достижений за прошедший период, а так еще по мелочи их там сотни будет. Призываю, хочу обратить вообще внимание, очень важно сделать на голосование, прийти именно 20 сентября, не 18, не 19, а 20, в последний день. И не на госуслугах голосовать, а вживую на избирательном участке. Потому что на каждом из них наши будут наблюдатели от КПРФ, и мы обязательно точно проконтролируем подсчет голосов. Это очень важно. Вы прекрасно понимаете, что с 18 до 19 числа бюллетени должны где-то храниться. Какой за ними контроль? Под вопросом. Поэтому приходим 20 сентября. И еще, я призываю посмотреть все-таки на конкретные дела. Все эти 5 лет депутаты КПРФ единственные, кто отстаивали интересы жителей нашего региона в областной думе. Единственные голосовали в ваших интересах по всем принципиальным вопросам. И откликались на каждое обращение в наши приемные. 20 сентября пора сделать шаг от выживания к развитию и справедливости. Приходите на избирательные участки. Поддержите Коммунистическую партию России. Вместе вернем России будущее. Спасибо.
3: Спасибо, Ирина Маратовна.
1: Дорогие друзья, у каждого из нас сегодня довольно простой запрос. Дайте нам наконец-то нормально жить и не мешайте делать нашу с вами жизнь лучше. Я не хочу вам обещать, что после выборов за один день исчезнут пробки, очереди к врачам, коммунальные аварии. Такие обещания мы с вами слышали очень много, звучат они красиво, но, к сожалению, жизнь от этого не меняется. Я вам предлагаю другое. Вместе с партией «Новые люди» мы предлагаем менять сами правила. Чтобы за плохую работу был конкретный ответственный, чтобы деньги региона работали на нас с вами, на жителей, чтобы предпринимателю помогали расти, а не штрафовали его за рост. Чтобы жители сами влияли на развитие своих городов, а нашим детям они могли получить хорошее образование, молодой человек построить карьеру здесь, в Екатеринбурге или в Свердловской области, не думать, что все возможности находятся где-то там далеко в Москве. Свердловская область сегодня уже сильная, ей не нужно учить людей жить. Власть, безусловно, должна относиться к людям, как ко взрослым. Партия «Новые люди» — это партия понятных решений для нормальной жизни сегодня и завтра. Мы выступаем за Свердловскую область, где государство не мешает активным людям, бизнесу, семьям, городским сообществам, помогает им расти. Решения должны приниматься открыто, правила не меняться внезапно, цифровые технологии должны расширять возможность, а мы должны иметь реальное право голоса. Наша программа, она прежде всего про свободу жить, работать без лишних барьеров, о честных правилах, об открытой власти и о современной экономике. Принцип партии «Новые люди» достаточно простой. Люди важнее всего. Власть должна доверять людям, слышать их, создавать условия, в которых каждый может нормально жить, работать и строить будущее Свердловской области. Друзья, будем ждать вас на избирательных участках. Партия «Новые люди» номер 6 в избирательных бюллетенях.
3: Спасибо большое. Напоминаю, на радио «Си» были дебаты между представителями партий, которые идут на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Также напоминаю, что сами выборы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Приходите на избирательные участки. А сегодня в дебатах участвовала представительница партии «Новые люди» Ирина Виноградова и представитель партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Николай Николаев. Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которые перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи. Хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы. Возможно, неожиданное событие или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске нас ждет хит «Анастейши», песня, которую можно назвать музыкальной историей о непростых взаимоотношениях с отцом, «Left Outside Alone». Слушаем также «Soul Asylum», а начнем золотую коллекцию с «Eurythmics» на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
3: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

С нами только что Анастейша на Радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Lighthouse Family Run, такая неторопливая, расслабляющая песня. А сейчас музыка, понятная без слов, Владимир Косма на Радио Си.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10, днем в Екатеринбурге плюс 23-25. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

на Радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас дальше «Аха», группа откроет «Романтический вечер». Ну а сейчас на Радио Си Кенни Джи, замечательный американский саксофонист с мелодией «Going Home».

0: Тимбуке 10 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, четверг, 3 сентября. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10, днем до плюс 25.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Лени Кравиц на Радио Си в романтическом вечере. Дальше Кристиан Леон Тью «История моей жизни». Этот хит буквально через полторы минуты. Сейчас же давайте узнаем, что сулят звезды, расскажет Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которые перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались, техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
1: Радио Си. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10. Днем в Екатеринбурге довольно комфортно.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л. Номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

На Радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем мелодию Timeless, Wise Hands. Пока-пока.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103.7 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.